тамамта пиллут клута микэлгум та ашигэлутнгли гугаалхгат умьёоқлугуп пилла уппиёқуорлуки гэннэрэм аёоқутихка мактлэрхкиорлуки талииллэрхкиорлуки инартлэрхкиорлуки иллу ли гугаалхгат литнаорат питклугу

0: hat kati gina khutchen ko so kati gina na ni William ma ki luku arin kan khutcha kai sunayo ku takna nak sunia bitu mi khut khakau kai sunna ang tacha agvam liya ikar shut tun ang tauka ang tacha dam khuilam ma tang khu ang ya put kai sunayo ku cha kai sunna agvam pakasha tali sua tikit kha anguluku khallu kai sun bisa сам залис иллит нигнгэд амьям пактахбалахтук исбэтлуа тани мстигат гаарлукиам онгудаатулахтугут нарлкаутарник иквитния берлам гам икхулутин хонгутатам кап аплаап тамагут пусканан касатсин тамагутатрит наллуанка тугам хиин наллуни икугалаарганка пускан нарлкаутаулуни пууирлуния киллхутарлуни лупууи мунна чалия нутту taklukua tungulgamukka powder baamamukka khallua penthrite baamak agvam kumganillonunna itkhchukngaluniya tuisimaplukua pinunna pisuqiaqaqqa qaillunna ayuqa uliamam kiulukua taman apitunna asqasilgaaru qangnunna pisuulleq nerangnarluta yungnarlutaallu pitiqiaqam tunna tsaniillu ilaputta nerlerkaitnik nunatlua tamanahunkuta амсмия ют капут тотн кан риунга нэккан нэккан сухтутна юлхкарпнунна ингэрмиортерлэрмния айпа нунамунна ламун луа пилхахуинга мёртерксайтлэ кайсунна артеккаутсяанак маа маттумнарлиния аюкхлугуа онкутам ют камтхуа ют хоохуинга малрунэ пингаун карлхакуун кэрлэрм тэсимаплугуа ати гинэт катигинарлхуука писуулхаа акка уильямам киулкуа аачи кфаниам чатхания наллунрит ларлхоопут саа насук чаунакуа аю кутихка катигинарлуниллуут маа итагуамма сикоо икхиллиуқсарлу туурилууниам нани лилуутэнхлуа писууллалпут аанга хуингэрмиортэрлумни катигинайтоққамаая чиунганиимия самсуаюқсарка нани нания айсунаюқсарка вигэналлунритто тамагмэнгэ аяалартут писуқулутэнгам аңланаққынритоқ халлуа аңланиартоқулутэнгам пилаарайт иққангнақлутэнгам илааккахонкутаайугулута нуналгулута бисуулхэ илака маая сам нунэ аккам срниарлхакууни китуулхния тоотстунаайуқлхоқ тэсимаплугуу джина битлэқ агавэрмэк махтагэлгэрэ кэмплаамуна уиллемам киулкуу хуингэрмиортэққартэққаутэ тоой антэтэ питаалмтам нэхсугналуки тамалкуита юут антэтэалхтам агавэрмэ нэлхэқуутарлуния нунаанунна нэхэлхэкам нунна куйум таллуа галуккарикунгалуута арвэртулэк питигиараақабут сиерлэмэк куи малаангхаанрата юмсуа тангхалхаанранк тама тумналхигуутия юмнакуткаапут агуна уильям уиуу парксакалаарусукуа литнаваақ тэсия тангиин синна чаллааминк арвэрн капнаарулуния амагмагуиталхту кемплаамсин блорн сайленд тамия тунгиин биллаарлуунаканум чек тиунганки нмо репортерам валирена талис аласка паблик медиа ричл касандрам акикуна лит клугуа маннатали пактукнаа аласка паблик дот орг магут киваа кемканум чек хуинга каяаго куяннани чкнилути
1: Yupik Word of the Week is supported by Grant Aviation.
2: Wani huayuchtsun litnaurun apriarak.
3: Jagavan rituk. There is a strong current. Jagavan rituk. There is a strong current. Jagavan rituk wat mun kuik. Jagavan rituk. There is a strong current. Jagavan rituk. Jagavan rituk.
2: Guyana, litnaulhut kakluta, juchtstun, apriaranek.

чаттаккиитн рэтэ таам квани аяк яхулгаани graduate алханилу чаллеахтарпчник яхалуути чалиилуути анниянг нэхтүти хаан танглуути танглуути той уитаарулуни чаамак такутнайту таквам чалиилуни макчагаарлуни уннооку ми чалиилуни такнари канлу таклути том чал уннооани чаллиурлути уиттарпнаати уиттахарпчикам кунаангангайтути таквам нунуфкнати каннутамти таквам пиннаклути уиттахарпчиакум гахарпчикам унаангангайтути аки мклунаангангаунат